Виднице баровичка, спойнем стул стресс. Чиха вода в Загирве, чиха вода в Ве. Загирвице баровичка, спойнем стул стресс. Диско 2.